0: Liberty here, Liberty City. All for you. Gonna be playing some tunes dedicated to all those people holed up in jail for riding their bikes together in that protest. They keep searching for something to break your spirit. Don't let them take away your dignity. You hear me?
1: Технология. Я хочу, чтобы мой мужчина был как можно ближе.
2: Давай поближе.
1: Еще ближе.
2: Приблизьтесь фолликулярно.
1: Такой близости мне недостаточно.
2: Это как раз то, в чем нуждается каждый мужчина. При создании этой бритвы мы учли все последние достижения науки и техники.
1: Excelsior Extreme 9.
2: Экстремальный Excelsior 9.
1: 9 Blades of Glory.
2: Некоторые ученые работают над покорением космического пространства или в области нанотехнологии. А мы над улучшением приборов для бритья волос.
1: Excelsior Extreme 9.
2: Real men don't just shave their face.
3: Еще ближе.
2: Ваше лицо будет таким же гладким, как попка младенца. Нам всем известно, как женщины обожают попку младенца. Лезвие всего $18 за пару.
1: It's follicle clothes for extreme glory.
2: The Excelsior Extreme 9.
0: Hello up there, International Funk. It's IF99 on your radio dial, all the way from Lagos to Liberty City, where we're building a musical shrine. Positive vibe should be coming out of your radios right now. Music, remember, is a weapon of the future. It's the only way you can fight the guns and bombs and the morons from Texas who want to take over this planet.

0: Liberty City, you are in the heart of Chemical America, where they'll give you a pill for every feeling you've ever had. How do you explain people who sit at home and watch ice skating, stock car racing or performance art? Hey, come on, that ain't funky, that's torture.
1: Женщина этого хочет. Вам это необходимо. Все хищники с гордостью этим благоухают. Да, Хорн. В прошлом дезодорант блокировал запах. Этому конец. Теперь наш гол сделать вас буйным зверем. Where the Horn? Да, Хорн превратит любую вечеринку в дикое разгулье. Достаточно одного вспрыска, и женщины будут рвать на вас одежду, совсем как в ваших одиноких мечтах. The Horn is not a date rape drug. Но он оказывает такой же эффект. Where the Horn?
2: We're taking the funk global, right here on IF99.
0: Real good. This is Fela Kuti with Zombie, the song that made the authorities in Nigeria really angry and prompted them to burn down his house.

0: on IF99 with some celebrated Afrobeat getting played here. With roots deep, deep, deep down in Africa and branches all over Liberty City.
1: Женщина этого хочет. Вам это необходимо. Все хищники с гордостью этим благоухают. Да, Хорн. В прошлом дезодорант блокировал запах. Этому конец. Теперь наш гол сделать вас буйным зверем. Wear the horn. Да, Хорн превратит любую вечеринку в дикое разгулье. Достаточно одного вспрыска, и женщины будут рвать на вас одежду совсем как в ваших одиноких мечтах. The Horn is not a date rape drug. Но он оказывает такой же эффект. Wear the Horn!
2: Lagos in Liberty City. It's Femi Kuti, your master of international funk, bringing all you people the rhythm on IF99.

0: пище. Вам это необходимо. Все хищники с гордостью этим благоухают. Да, Хорн. В прошлом дезодорант блокировал запах. Этому конец. Теперь наш гол сделать вас буйным зверем. Wear the horn. The horn превратит любую вечеринку в дикое разгулье. Достаточно одного вспрыска, и женщины будут рвать на вас одежду, совсем как в ваших одиноких мечтах. The horn is not a date rape drug. Но он оказывает такой же эффект. Wear the horn.
1: The only station in Liberty City that plays funk and afrobeat. Remember Liberty City? Don't let them take away your rights. They tried to outlaw beer. Then they tried to outlaw fun. Then they outlaw dancing. Then they outlaw protesting to close. You keep letting Texas run this country and we're going to end right back in the 1920s. Hey, wait a second. We're already there.